листа, в птичьи гомы тофри нади. Чихор я не перенусане, чихор я не перенусане, барабады масче тхядес. Барбады масче тхядес, шиля музурья, ура кали, калос цидиго шилядес. Насте кала на шересте, цикопуса сперисья. Чуло на то ξοδιάσετε σε γένες και βαφτίσια κι απάνω στα νασάκιασμα ήρθε η κερά κοντά μου. Ήρθε η κερά κοντά μου και λέει μου εδά εσάλεψε κοπέ.